0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь.
2: Но нам нашли настоящих специалистов.
3: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
4: А нам нашли замечательных.
5: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
6: В кадровом центре «Работа России».
7: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
6: И это бесплатно.
7: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

работаете с лучшими специалистами, они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

Итак, друзья, 8:04 в столице. Всем утро доброго и бодрого, хорошего дня и прекрасного настроения. Вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. И с вами сегодня до 12:30 ровно Мадина Тавсултанова с самыми лучшими песнями, самыми лучшими программами, да и вообще со всем-всем лучшим. Пусть же у вас сегодня будет все лучше всех, и вы будете самыми счастливыми и радостными, тем более в такую вот хмурую погодку. Как мы любим говорить, любой хмурый день от вашей улыбки становится светлее, и поэтому я прошу вас, улыбайтесь и не забывайте, пожалуйста, брать с собой зонт или кожанку, а лучше и то, и другое, потому что на улице дождь льет как из ведра, и помните, что все еще действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения и в Чеченской Республике и Дагестане, и учтите эту информацию, и, конечно же, берите на заметку своим родным и близким. Берегите себя и близких, как я люблю говорить, и, конечно же, слушайте радио Грозный. Следующая композиция звучит для вас.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
1: Партнер рубрики «Промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Несколько тысячелетий назад начали использовать молочные кислые бактерии для изготовления йогурта, сыра, творога и других продуктов. Красное море получило свое название благодаря водорослям, а именно красной осциллатории. Кукушки часто подбрасывают собственные яйца в чужие гнезда. Стекляница – одна из самых необычных бабочек. Ее крылья прозрачны. Зуб слона может весить до 9 килограмм. Электронная почта появилась раньше, чем интернет. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. 105.4 FM.

0: 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с

Радио Грозный. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: 9.04 в столице. Друзья, всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Эфир на радио Грозно продолжается, и самое время поговорить о сегодняшней погоде. По прогнозу, у нас в столице целый день льет дождь. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 17 градусов, днем она повысится до плюс 19, ночью снова станет 17, и ночью, точнее вечером станет 17, и ночью температура особо не изменится. Ветер западный, юго-западный ночью, и закат солнца в 19.23. Друзья, как мы с вами всегда говорим и призываем вас быть осторожнее на дорогах и на пешеходных улицах. Сильный дождь – это уже не шутка. Тем более с действующим режимом чрезвычайной ситуации федерального значения в Чеченской Республике и Дагестане мы призываем вас быть осторожнее. Опять-таки всем желаем хорошего дня и прекрасного настроения. Берегите себя и своих родных и слушайте радио «Грозный».
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
8: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
9: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.

0: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч. До 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
2: Идея на миллион.
3: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «Разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции: мясо, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «Разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом, говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
2: Гори оно синим пламенем.
3: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным, поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: 105,4 FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали

0: расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытового.

0: Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Challenge G6 официально

0: Час привет.
1: Давайте посетим ему хорошую композицию от Шарпати Исмаилова. Называется она «Как мир к лицу тебе, Чечня». В общем, давайте же послушаем и прочитаем ваши следующие СМС-сообщения.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 11:15. Чуть-чуть затерялась во времени. Время слишком быстро летит, и скоро лето, друзья, поэтому немножко запуталась. 11:36 столица, друзья, уже середина часа, и, конечно же, мы прочитаем ваши смс-сообщения, которые поступили к нам за такой короткий период. И написали нам вот что. Деберг Тяхума, Сера спрашивают в рубрике «Кто выиграл?» Пропустили результаты. Конечно же, мы повторим опять-таки абонент, чей номер заканчивается на номер на цифры 0007, и вот такой вот абонент у нас. Мы назвали его агентом 007. Мы, в общем, поздравляем и желаем ему опять-таки приятного аппетита. Но остальным говорим, что час привета продолжается. И продолжается он опять-таки в зачитке ваших смс-сообщений. Передают огромнейший слава маршалу Мадине, которая отмечает сегодня свой день рождения. Мы желаем ей много счастья, здоровья, чтобы у нее было в жизни все хорошо. И, конечно же, посвящаем хорошую песенку.

Маршал душикла долаш керолнашк. Второй уч дюзлш на годиш акции Даяна Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хаджицарахчу региональный югарали фонд. Бусалч на глорчу Арафат Генлеринер Рогер акции. Дестри вюрхит миллион прибай эзерсом дегна акции цдогш. Цой юглятни регион массу оштш. Хейн хот ми ажндоч чу ахштул конверч хорен на цадакачина. Меттикашкарчу администрации Белглоша фонд векалша. Цукепар акциш Даяхар ламасте дерзинду фондан. Ночи чадаема тергуешью второй уч дюзлш. Ишт фонда акций шлерин хульшью, кечу тейп нарчу категоришна. Багар хош масара баркалэла мягден Кадыров Рамзана фонд президента на Кадырова Айманина. Дайма шей тергуеш хиларн. Дехна сагак обал хилар. Иштакудиношка халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хаджицарахчу региональный югарали фонд Кырырчхэна интерактивный гырс бэллэ гюмс муниципальный коштарчу дешер учреждениш. Цюнх болхам бене регион дешра илмна министра Даая вхож баудис. Цу билгалдин гырс таро луркхилар хехар хошн дешер процессен бери ойл тэйерзу царна дэрриге барга гайта гойтш. Билгалда дес фонд хаддас дахошхилар массочу дэх одар акцэш Тайп-тайп нарчу организацишна учреждениешна годеш. Хигархой гоузали масех оусам жам ашдина нохчичуа. Байнышка тюэл бол хигархой бар тулам оусш. Са хигархочин кейх цейолук оусам бар царнюга башх метик далуусш. Кобайгер хигархочу дагляснер цуюга. Цейр белгэ маха дошхилла пачхалк тайп-тайп нарчу регионшкар гоузанч. Тулам хой лауреатш билгал бэлла оусам жам ашц. Иштак оусам алшуер нохчи мот алш бар лар бар бар жор нейн мот хюхчу хигархой. Мероприятие толмуш багарц билгалбина ши эзерт гейл халкчера, ночи республики тюэл хейгархоц эйолчу кюрч хаусам дэгшхой. Цуюгдох ше гоузал гойч сайлин урокш даяхнир хейгархош, яузетнир дешер проекташ. Массочу хаусми толам хош цаухчтина дипломшса, кубкшса, мидалшса, ишта ночи республики халгарч президент Кадыров Ахмад Хаджицарахчу гарали фондир дина ахчанца саухташ. Текхойчгор цифровой югаралле бечу зулмеч театгамех лардар яхул, Россия кегирхой карырчхэн хаами син уэзнгалли кирмазал элла, кегирхой форум даяна шейха Кишиев конт хажицарахчу Исламский университете. Цюндэг шхошн халха интернет сайнях кирмазалли бэгэнш эл чу тиемит доғш камелдина, МВДа йолч югаралли кейтшон дэг шхочу Гайрханов Моулс. Цогул белчер тергот эйерзина карырчхэн технологиш пайди. Хилцаш, сара кегерхой хуеттен балыз болчқетым, зулме театгам беш хилар. Радикальный структурш, интернет зулымхой дайма болх беш бу, кегерхой зулме чударышна юк уазори хулдер киош. Гайрханов сгул беліш береге кайқын лар балари. Тека ачин идереге азза конц доғш тэглоныш хирьол шумдуй. Студия Ер Абдулмуслимова сэнет. Адик йойл шмахкой, марш айл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много

Оша уйрла мазерхава, оша нир истеха, оха веха мала мелла харцаха велла, ирчвел, уйрлушта гиршинелла. Сон ирчвел, рехижа, хьюшт, эхволуш, хенах, шелер улетир, цу дел хаош, дел цайохуш, лер улетир, шебох. Сон ахтамаш бин юха вирзин, дел цайохуш, цухильч, сон бехьелюл, бац, анаин, энисвин, ваха ахаин. Сунах асар хил баргар хи дал чувагар шабох. Чувагча наб узиршин бо малик бин динаро. Наб узиршин наб узиша гэ наха кайкам би аршик бо малик бин динаро. Кайкам хугаллахун алча малик бин динаро бо. Танду ах юах цанир ах. Ханду аха ох цун дог цанди хуна. Танду аха ах цун бах цанир. Дэл цэр цилирам лац. Имел стаги и бах цанир ах. Дэл цэйезгиш. Дел дош дездеш. Ларам лейцер ахюц бол ларамина охсун дуакц андир элир алкайкан бир. Цул дабо малик бин динару истек барген ватаршин тошо дел чуолте хаж дешке нах меркеш не пхюр ламазини юка хаж ингуна тавах деш варша таби анбод бар хакет бут бар ост авах деш юка цач о хыз делек койкуш хыз о хыз муумас делек койкуш. Дел ахир чоу делик кайкина делик кайкустагу охун дикни каачи визак суэл. Цун хаса далич, цун тих лорог дауя чуарша, цу деш дол дуан амин олш. Вех дауа гарша, масит гу бекарша тауа деш. Цхан маана истаг хавир зи чи хакет бол бетти серлу нах вэзиршиен и судиина хам мелхил волстагуи. Так ша велха велхштау ман эйлер цустаги хэнех, дисах шиек хайхил бол болх альча, استگو ایلر شیخیل بول بول خم تعیرن دال حق بیسر هونه شیخیل بول بول خم دال تعیرن حق بیسر هونه و از سیل عوض دال مالک بین دیناری نشیت ار سیل عین ول مالک بین دیناری دین دل دیکه و از سیل عوض دال و پچ عین دل دین عبیسان قرآن عالش دشول ی قرآن لر دشول و از سیل عوض دال چون دین دل دیکه دویل مصو دیک نایر سا وقل مصو دیک نایر عالش ویل مصو وونخ یر لر ویل وصو تیش بیخ که یامرت وونخ عالش ویشه لر ویشه دیالا دوک شیرش که وین وی پچ

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки Юрискон. Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон.

0: Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, третий этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наши имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс» – мебель, которая вдохновляет.
2: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Новости.
1: Маршал Душикладолыш Керлнышк. Таруюч дюзлшна годиш акция Даяна Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хаджицарахчу региональный югарали фонд. Бусалчна Глорчу Арафат Генлеринер Рогер акции. Дезгэ вюрхит миллион пхибай эзер сом дегна акции цдогш. Цой юглятни регион массу коштш. Хэйн хотми ажндоч чуах ахштул конверч хорынна цадакачина меткешкарчу администрации Белглоша фонд векалша. Цукепар акциш даяхар ламасте дерзинду фондан. Ночи чадаема тергу ешью тароюч дюзалш. Ишт фонда акциш лерин хульшью кэчу тэп тэп нарчу категоришна. Багар хош масара баркалэла мягкден Кадыров Рамзана фонд президента на Кадырова Айманина. Дайма шэ тергу ешхэлэрн. Дехна сага обал хэлэрн. Иштакудин Ошка Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хаджицарахчу региональный югарали фонд Карарчхэйна интерактивный гэрс бэлла гюмс муниципальный коштарчу дешер учреждениш. Цюнх болхам бенер регион дешра элмна министра даая вхож баудис. Цу билгалдин гэрс таро луркхэлар хэхар хошн дешер процессын бери ойлт эйерзу царна дэрриге барга гайта гойтш. Билгалда дес фонд хаддас дахошхэлар массочу дэх одар акциш Тайп-тайп нарчу организациишна учрежденишна годеш. Хигархой гоузали масех оусамжам ашдина ногчичуа. Байнышка тюэл бол хигархой бар тулам оусш. Са хигархочин кейх цейолук оусам бар царнюга башх метик далуусш. Кобайгер хигархочу дагляснер цуюга. Цейр белгима хадошхилла пачхалк тайп-тайп нарчу регионшкар гоузанч. Тулам хой лауреатш билгал бэлла оусамжам ашц. Иштак оусам алшойер ногчи мот алш бар лар бар бар жор нен мот хюхчу хигархой. Мероприятие толмыш бағарц билгалбина ши эзэрт гэйел халқчыры, ногчы республики төл хейгархо цэйолчу көрч қаусам дэгш хой. Цойуғдох ше гоузыл гойч сайлин урокш даяхнер хейгархош, яузетнер дешер проектыш. Массочу қаусми толым хош цауғчтына дипломшса, кубкшса, мидалшса ишта ногчы республики халғарч президент Кадыров Ахмад Хаджицарахчу югарали фон дердина ахчынца соуқташ. Текхойчгор цифровой югаралли бечу зулмеч театгамех лардар яхул, Россий кегирхой карарчхэйн хаами син уэзнгалли кирмазал элла, кегирхой форум даяхна шейха Кишиев кунт хажицарахчу Исламский университете. Цюндэгш хошнхалга интернет сайнях кирмазалли бэгэнш элчу тиемит доғш камелдина, МВД юлч югаралли кейтшун дэгш хочу Гайрханов Моулс. Цугул белчер тергут эйерзина карарчхэйн технологиш пайди. Хилцаш, сара кегерхой хуеттен балыз болчкетым, зулмете атган беш хилар. Радикальный структурш, интернет зулымхой даима болх беш бу, кегерхой зулме чударышна юк узори хулдер киош. Гайрханов гулбелыш береге кайкин лар балари. Тека ачин идереге азы конц доғш тэхлоныш хирьолш хумдуй. Студия Ер Абдулмуслимова Санят. Адик Йойл Шмахкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: вопросом к вам, к вашим пациентам вообще. С какими заболеваниями щитовидной железы к вам чаще всего обращаются пациенты? Возрастная категория какая?
1: Возрастная категория от мала до велика, что у детей, что у старшей возрастной группы есть проблемы с щитовидной железой, но чаще всего это пациенты с аутоиммунным тиреоидитом, с узловыми образованиями щитовидной железы.
0: А бывают ли среди ваших пациентов дети, там, не знаю, от 5

0: А иначе нет. Привыкания к ним не может быть, потому что и так человек, которому назначается этот препарат, без него уже не может.
1: Ну, кстати, бывает такое, что человек, которому повысили дозировку, он потом как бы еще больше набирает вес. Это с чем связано?
0: Это не про эльтироксин или тот же эутирокс. То, что вы говорите, это относится к препаратам гормональным, противовоспалительным препаратам. Они очень широко используются, особенно в дерматологии. Это не потому, что дерматологи такие плохие, это просто потому, что этот препарат им очень нужен, и их заболевания носят очень острый воспалительный характер, который надо бывает обрывать. И пациентам приходится назначать этот препарат, и вот на гормональных противовоспалительных препаратах, да, человек набирает вес, и вот все вот эти кошмарные представления, которые мы сразу видим у себя в сознании, в памяти о том, что происходит с человеком на гормонах, так называемых, это не относится к гормонам, левотироксинам, эутирокса, эльтироксина, левотироксина натрию. Это к другим препаратам, но не к нему.
1: Ага, ну там, наверное, еще и категория там людей, которые страдают сахарным диабетом, и при этом есть заболевание щитовидной железы, у них тоже может.
0: Да, одно заболевание другое не исключает. Если у человека есть диабет, это не значит, что он застрахован там от того же гипотиреоза. Ну, опять же, принципы назначения терапии, они остаются такими же. Мы даем препарат, потом через 2 месяца смотрим по уровню ТТГ, хватает ли той дозировки, которую мы назначаем. Если все в порядке, то окей, дальше он пьет эту дозировку и далее. Если нет, то мы корректируем ее в ту или иную сторону. Насчет вопроса касаемо Т3 и Т4 свободного, помимо ТТГ, они нужны только на втором этапе диагностики заболевания щитовидной железы. То есть, условно, пациент пришел к врачу, и в рамках общей диспансеризации он сдал гормон ТТГ, он оказался повышенным. Вторым этапом диагностики является выяснить, как же поживают наши гормоны, потому что ТГ — это условно контролер гормонов. Т3, Т4 мы проверяем, если там есть дефицит, соответственно, уже назначается терапия, но после назначения терапии Т3, Т4 уже не контролируется.
1: А со скольки лет вы вообще советуете проверять щитовидку и как часто?
0: По необходимости, по жалобам, просто надо, если какие-то жалобы и нарекания по работе организма есть, и вы чувствуете, что что-то поменялось в вас, да, условно, там, слабость, утомляемость появилась, снижение работоспособности, вот, вы вроде бы проспали 8 часов, а такое ощущение, как будто вас каток переехал, и вы не спали всю ночь.
1: Все
0: вот.
1: Списывают на железо обычно.
0: Да, или на щитовидку, опять же, она очень демонизируемый орган, в таком случае, да, надо проверить ТТГ. И если есть проблемы, соответственно, вы приходите к врачу. Опять же, лучше сначала с жалобами прийти к врачу, и он уже будет все назначать. Потому что там может быть разброс диагноза под вопросом, который мы ставим, да, и который надо диагностировать, их может быть очень много.
1: А вот вы как врач, как часто проверяете щитовидную железу?
0: Раз в год я сдаю ТТГ, но у меня есть 2 узла. Вот, даже делал биопсию, там все спокойно. Угу. Вот раз в год, так как у меня есть узел, я делаю УЗИ.
1: Ну, кстати, сейчас я заметила, что распространилось вот образование узлов, вот даже у детей можно сейчас очень часто встретить. Опасно ли это?
0: Ну, распространилось не образование узлов, а распространилась гипердиагностика без надобности, без жалоб. Люди начали себе делать УЗИ, обнаруживаются абсолютно безопасные узлы, да. Если взять общепопуляционную всю республику нашу и отправить на УЗИ щитовидной железы, мы получим такое количество диагнозов узлового образования в щитовидке, что потом нам ни сил, ни людей не хватит с ними разбираться.
1: Мне кажется, потом начинается самовнушение, этап самовнушения, и там... Да? Эти узлы могут перерасти во что-то большее.
0: Ну, слава богу, перерастать узлы в щитовидной железе ни во что не умеют. В этом плане щитовидная железа очень добрый орган. Если в ней есть узел, и он доброкачественный, он будет доброкачественным до конца. Но если он злокачественный, он злокачественный с первой своей клетки. Так или иначе, когда он подрастет, он вас приведет к врачу.
1: Что бы вы могли посоветовать людям, у которых есть проблемы с щитовидной железой, вот для поддержания баланса, вот что-то для профилактики?
0: Для профилактики. Ну, в 2023-2024 году в сотрудничестве с центральным нашим федеральным научным эндокринологическим центром НМИЦ эндокринологии было проведено исследование в популяции именно в Чеченской республике, и был доказан йододефицит. принципе, это было и так понятно, если мы не живем в Приморском крае, не видим свежую там морскую пищу, то йододефицит, он и так понятен, что он есть, а тут они действительно его доказали. Чтобы провести профилактику йододефицита, достаточно иметь на столе йодированную соль вместо каменной.

0: и досыпать ее, собственно, над, когда вы положили тарелку еды, и вы ее досаливаете. Если вы будете досаливать ее йодированной солью, этого будет достаточно, чтобы нивелировать йододефицит.
1: Как вы относитесь к той категории людей, которые сами себе назначают препарат? Вот бывает такое, что у человека что-то заболит, они услышали условно от соседки, что вот такой-то препарат, он хорошо помогает там при болях. К чему вообще такое самолечение может привести?
0: Ну, если мы сегодня говорим о щитовидной железе, то такое самолечение, это может быть, либо человек начинает пить сам йод, в этом случае ничего страшного не произойдет, потому что лишний йод, он просто банально выводится из организма почками, это все очень просто. Но если человек начнет пить препараты левотироксина натрия, как я уже говорил, щитовидная железа – это, в принципе, орган, который контролирует метаболический процесс и скорость обменных процессов в организме. Если мы начнем пить этот препарат, то, соответственно, это будет влиять на наш метаболизм, в том числе сердце, нервную систему, и человек может доиграться до того, что начнется тахикардия, потом может, если его вовремя не остановят, это может перейти в аритмию. Угу. Ну и с нервной системой будет немножко его трясти.
1: То есть на вашей практике бывали такие случаи, когда человек занимался самолечением?
0: Да, пришла пациентка на прием, которая пила почему-то 125 микрограмм эльтироксина. Это достаточно весомая дозировка. Это дозировка для взрослого мужика около 100 килограммов весом. Она щуплая девушка, 55 килограммов. Но она доигралась до того, что у нее была полная клиника тиреотоксикоза. Ее трясло, у нее был тремор рук, век, языка. Она немного похудела, и появилась потливость. Ну, вся симптоматика.
1: И какой план лечения вы назначили на сегодняшний день? Как себя эта пациентка чувствует?
0: Отобрал у нее препараты, поругал, сказал больше так не делать. Ну, вроде бы нормально.
1: Так как у нас эфирное время, к сожалению, подходит к концу, напоследок, с какими словами вы бы сегодня обратились к нашим слушателям?
0: Не занимайтесь самолечением. Если есть какие-то проблемы, обращайтесь к врачу, ведите активный образ жизни, потому что в нашей республике, к сожалению, вся развлекательная программа и все мероприятия вокруг стола. Это не очень здоровая история.
1: Но очень приятно и вкусно.
0: Приятно и вкусно, но в итоге потом послевкусие будет не очень хорош.
1: Спасибо, что нашли время, приехали и все подробно рассказали. Ну и нашим слушателям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был врач-эндокринолог Абу Сулаев. Аликё.
2: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе форум дизайн интерьера. Актив Экспо приглашает к участию в масштабном

Кадыров Ахмад. Мероприятие Даянер Санкт-Петербурге. Эца шаре халболчу спорт хош ньюга. Толмуш бяхна, куст килёза ли кепе халболчар ньюга Абдулаев Мухаммада, езд эца килёза ли кепе халболчар ньюга Кантаев Абубакра. Кадырова Ахмад дегалбина, штолмуш бахар цхехна, дейулчхэна кэмаш хэлэр. Студия Ер Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

0: Объявление.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
5: Агентство правовой поддержки Юрискон, арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков.

0: Ну что ж, друзья, вот и подходит к логическому завершению время, которое я должен был провести в прямом эфире радиостанции «Грозный». И Сулейман Абдулкудусов, мой коллега, уже врывается в эфир. Я, видите, все-таки принесла некоторые последствия, подтопила и равнинную часть нашей республики, вышли из берегов реки Бас, Джалка и другие названия, которые, к сожалению, я не помню. Но, как ты подметил очень верно, алхамдулилла, что наши службы оперативно закрывают вопросы, решают проблемы. Даже вот, кстати, мэрия города Грозного, она озвучивала свою прямую линию, куда можно позвонить, mm-hmm. в случае каких-то подтоплений, им тоже сообщить.
1: Ну да, все службы готовы. Готовы мы тоже СМИ всегда сообщать, снабжать наших слушателей, наших жителей самой свежей информацией. Если надо где-то предупредить. Так что слушайте нас на 105.4 FM, и все самое интересное и важное будет на нашей волне. Ну, а Руслана мы, конечно же, отпускаем.
0: Спасибо. Уходим в закат.
1: Да? Нет, ну ты возвращайся. Обещаю возвращаться.
0: Я пенсию возьму и приду.
1: Ну, я вспоминаю песню, да, возвращайся. Ну, там, не знаю.
0: Я не помню.
1: Я помню эту песню. Возвращайся.
0: Все,
1: в общем, я когда-то Милану Гирееву отпускал в отпуск с такой песней. Прощай, прощай. Лев Лещенко?
0: По-моему, да.
1: Да, со всех вокзалов и поезда. Да. В общем, так что поезд твой уходит, Руслан.
0: Все, отпила. Я пошел до Эресал.
1: Ну что ж, друзья, я остаюсь с вами до 23 часов я все-таки сегодня останусь. Надеюсь, что мои пожелания моего коллеги будут уже реализованы в действительности, вам эфир понравится. А сейчас мы дослушиваем песню в исполнении Ляса Эбиева, и потом маленький блок рекламы, не переключайтесь.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.

0: Внимание! Toyota Service Goyta сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Challenge G6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Challenge G6 – это кроссовер новой российской марки. Машина на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Дипол и Аватор, а также обновить уже имеющиеся модели Юни SCS 75 Pro и CS 75 Plus. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Гемсерчу России Леринчницкой университете Амокч Дина Дабяхна Кубок Рус Супер Эндуро Элла Коусам. Мероприятие Адалучила Мехдак Кадыров Рамзан. Турнир Леринер Нохчи Республики Мотосезон Сайеллен. Оусме Адалучишкар Кирмазич Метти Диабяхен Тадюзел Метти Кхилла. Кашта Заржам Ашца Шезар Тайвер Холчу Шара. Туя Леринч Объекта Шнюк Югурю Тайх Койт. И Дереги Дешту Гали Дикхейл Школлар Элчу Федеральный проект отстуш. Кашта сарда урдолшту шиттал июнь качал зилчхэна хцую гадагла старую дэччарира халволчхэнна. Ахмат дзюдо клуб Кыархош Туламбякен Рахлин Анатолий Кубкан Дабянчук Оусме. Ценобол Хамбина, правительство председателя, заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Мероприятие Даянер Санкт-Петербурге. Эйтса Шарихалболчу Спортхош Ньюга. Толмуш Бяхна, Куст Килёза

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и

0: различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.

0: коллеги в Чеченэнерго, и как быстро удалось влиться в рабочий ритм?
1: По моему возвращению, мои
0: коллеги... Ведение СВО, ну, там, понятное дело, нет часто ни света, ни тепла, да? Вы как-то стали иначе смотреть на свою профессию? Вот то, что вы делаете здесь, обеспечивая республику электричеством?
1: Да, я уже после возвращения домой я по-другому начал смотреть на все происходящее. Даже у меня теперь уже намерение, чтобы лучше, все лучше сделать в энергетическом плане. Чтобы у остальных тоже свет был. Я как человек СВОшник, который жил без света, иногда даже без еды, я знаю, как там, как без света вообще. В мирных условиях, тем более, еще и в военных условиях.
0: То есть у вас такая мотивация, да, можно сказать, появилась,
1: да,
0: еще больше?
1: Да, у меня после возвращения появилась мотивация чуть лучше организованнее делать эту работу.
0: А вот если сравнивать команду энергетиков, которые устраняют сложную аварию, и боевое подразделение, много между ними общего?
1: Да, очень много общего.
0: Что, например?
1: Например, боевые товарищи, они всегда рядом с тобой, тебе помогают. И также в энергетическом плане твои товарищи всегда рядом с тобой помогают. Даже в военное время сам не можешь куда-то идти, тебе по-любому нужен напарник, чтобы пойти дальше, чтобы дать друг другу советы и команды. И в том же плане, и в энергетическом тебе тоже нужен напарник, который тебе будет показывать путь, что, где и правильно как сделать.
0: То есть такая сплоченность, да,
1: да,
0: настоящая?
1: Да, сплоченность нужна.
0: Скажите, а вот какое событие или, может быть, какой-то день на СВО вот запомнился вам больше всего? Вы можете сказать, что вот навсегда останется в памяти.
1: Это чуть смешнее будет слушаться. У нас был день, боевая, серьезная боевая подготовка была. Это июнь месяц. Всех разбудили, я смотрю на часы, время 7:00. Тогда мы просыпались в 6:30. Я тогда в тылу находился. Время 7:00, думаю, может нам в эти праздничные дни еще время дали, чтобы поспать, чтобы отдохнули. Потом еще раз проснулся, время уже 8:30. Потом тоже
0: никто
1: смотрю,
0: не будет.
1: Никто не будет. Потом решил перевернуться на другой бок. В блиндаже никого нет, я сам лежу там. И эта красная лампочка у нас там была при боевой тревоге, которая горела. И как раз Тапик звонит. Я как раз был на должности дежурного радиотелефониста. Мне там говорят уже, все, отмена боевой тревоги. Оказывается, 6 часов до этого была объявлена серьезная боевая тревога. Вот в этот день из головы меня никогда не выйдет.
0: Это из серии «Солдат спит, служба идет», да?
1: Да, да, да.
0: Скажите, ну вот известно, что в экстремальных ситуациях таких люди по-настоящему раскрываются, да? Вот многие из нас даже, мы смело можем сказать, не знаем, как бы мы себя повели там в какой-то экстремальной ситуации. Какие качества вы в себе открыли в ходе проведения специальной?

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня.

0: В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
1: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машина.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России, Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карты участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту

0: метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокатастрофа. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладоглыш Керлнышк. Гимсерчу Россия Ренчницкой университете Амокчдина Дабяхна Кубок Круз Супер Эндура Элла Коусам. Мероприятие Далучила Мехдак Кадыров Рамзан. Турнир Леринер Нохчи Республики Мотосезон Сайелен. Оусмя Далучила Шоузга Итгерг Дэкшу. Лерина Спорт Цукепан Университет Дэкда Шешин Трассию Дюхлуныш Юлш. Из Шолга Аусамбар Мехдегонч с регион Кирмазы Лихечун секретарь Кадыров Адам Дадулор Цваушах Тюхнбол. Югделинар кши миллион бай эзер сомхылы. Кадыров Рамзан Хайтин регионе мотоспорт кио уеш инфраструктур кио рюй. Тегалбина Аусам Толам хой призерыш. Баркалы ала мероприятие Ваушах Тюхнчарн. Дагдайт Аусам Дауаш Одинергер кэ койт энергетик компании. Ночи республики Алам Хуаттам Цдюзн Чолгая Халду Сатцездош Дакедон Шхилерц Нисло Адмушна Инфраструктурина Зулма Шхилш. Шейл Муниципальный Коштарчу Эхшта Шейхус Мушкар Кирмазич Метти Диях Бекент Адюзл. Ишта Хидок Даро Юхейн Администрация Шбечха Мушца Метти Кашка Беш Белых Шбу Тэхлун Шдайохш. Цюн Цхан Долш Долхал Дейринч Тергоня Латош Ду. Динт Эдде Сохтя Хиште Дилер Стирк Шейуна Ля Латош. Юлерин службаш. Твой объект шкастош дахош долчу ёлч России кашта сарях дахлясна ногчи республики ирчу кобай ви эзерсов стыг. Ви эзерсов стыг. Цюнах болха амбина регион гышлошера осами коммунальный бахма ягорга энергетики министерству. Багар хош угре дук каштесн чернюк айос ёлжали Чайковский урме садар меттека тия мартан галар март хин естош. Царн каштесна тэши эзергер гвагар хочу. Белгалда дез ногчи республики сайты кейлі елні қуыздығыт естметтік қылы қашты зыржам ашса шезарт ғайвер халқчы шыра туайы леринч объектыш нюк югурют ғай қойд. Идерігі дешту ғали дік хайл школлар әлчу федеральный проект ацтуғыш. Қашты зырда ұрдолшту шит тылғы июнь қатчыл зилч хэн ахцую ғадағла старую де чарира хал волч хэнна. Ахмат дзюдо клуб Кирхош Толамбекен Рахлин Анатолий Кубкан Дабанчук Аусме. Ценобол Хамбина, правительство председателя, заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Мероприятие Даянер Санкт-Петербурге. Эйтса Шари Халболчу спорт хош ньюга. Толмуш Бехна, Куст Кильозали Кепи Халболчарнюк Абдулаев Мухаммада, Езд Эйтса Кильозали Кепи Халболчарнюк Акантаев Абубакра. Кадырова Амад Дегалбина, Штолмуш Бахар Цхехна, Тейлчхена Кимаш Хилар. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

0: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-799-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМЦ.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития – бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44.
0: Во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса, бесшовное удаление катаракты, имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная

0: Клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 15 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
1: Идея на миллион.
0: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «Разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции: мясо, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «Разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом, говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
1: Гори оно синим пламенем.
0: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производителей

0: Россия.
1: Маршал Душегладолыш Кэрол Нэшк. Нох республики Аметото Долина Оргхен Техдол Эчк Чнех Тай. Из Галдякен Дудахки Донш Дахкарц Дюэзн Оргхи Кест Кест Док Дош Хилерн. Метеге Балхюк Озинью Ез Техника Чагал Е Ешгир Стехбол Вагоныш. Белш Татерго Ешью Лерин Куэлленьол Кэлбсит Кавказ Эчк Чнех Оперативный Штаб. Карарчайна Цунех Дегла Чехвалар Сациндо. Суюгна Сёл Жгал Москваца Волгоградца Дозш Дол Поезд Гюмсерчу Станцер Тахау Сошду. Ночи республики правительства председателя заместителя комполитики Архарджзайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмада регионе Дахур Болчу Харжимаш Кечем Барьехула Церх Дерг Хами Гирсшка Доузи Трихула Дерг Дисведеш Таяхна Белх Кетшу да лучшила министерства Цуюг Йохчу учреждений Кюгалхой. Ишт Кетшу Нядисин Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажи Кузры Пхичу Качан Лерин мероприятиш Даяхар. Кетшу Няжуя Поля Болча докладчина Бенчу Белх Жамаш Доузич. Дудаев Ахмада Чекенях Эдиллин Болх Жигар Бахкар Качо Йолуш Бар. Итумхал муниципальный кошта шезар тэйелгал шо лома тёлч кошти жима юг эйра бизнес хиура шо дакай кэн хилэрц дуэзн дэш бэлгшду. Кошта еш кэрл школ юши байт тэгэмэттигэн. Из ин ялч дэшэр хошна дик хайл шхэр кэлэр хайтин муниципалитет администрации кюгал хочу Рабоев Альберт. Эш цо билгалдин школ юг шхэр кэлэр карарчхэн тэд ахкаршц. Цулсов ведучи юрт ешю кэрла бэри беш куздг бэр чу юэцурдол. Та дюзел шна кегерхошна дешту керл цинош. Стратегический годерна югдош да хархейл штуда йолч алшонс. Рабоев схайтин коштан ёшде годешхалар халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажи Цархиол региональный югралли фонд. Цо баркалэлла цюна кюгалин. Марш до Рил Санкт-Петербурге Элла Хами компании Дайолина Нохчи Республики Кёрчу Шария. Цян Майдна Цигарч Туризм Хи Орехул Ёлч Комитет Гулбинер Сёл Жгалара Махачкалара Владикавказира Цудек Болу Гоузанч. Хилч Санкт-Петря Билгалдин Санкт-Петербург Кичхалар Нохчи Республики Турист Штейец. Мероприятие программа Чулац Михилла Санкт-Петербург Тёлчу Туроператор Шпрезентация Шиена Сада Орехул Ёлчу Классич культурно йозер туршна дюзлшн леринчу программушна. Дехшош мероприятие югдох штисин пайдехер йол зайнаш дина бардш. Ишта ловзина лотерея. Мероприятие ерзош дехшош билгалдин хинчашки ичхылар югметкиш хулболболх даболу. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки «Юрискон», арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон», заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
6: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплаченном километре?
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов.

0: Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций – автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся.
1: Гаджет новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры Hisense. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».
1: Маршал Душек, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Про дело» у микрофона Селима Хасбулатова. И в гостях у нас сегодня председатель Общественной палаты Чеченской Республики, председатель Союза художников и художник Исмаил Динельханов. Исмаил, дедиктуэл марш вогыл.
2: Дедиктуэл марш вогыл массу радио ладорхуэл.
1: Как мы знаем, у вас прошло открытие персональной выставки совершенно недавно. Давайте расскажем нашим радиослушателям, как появилась идея этой выставки.
2: На самом деле это не первая выставка, поэтому она зародилась уже много лет назад. Но эту же выставку продолжаю показывать уже 4 года. То есть впервые выставка каллиграфии в Грозном прошла в 2022 году, в апреле месяце. И с тех пор эта выставка уже путешествует по миру. Это не первая выставка, соответственно. Но картины выставки, самой экспозиции, они изменились. То есть на сегодняшний день у меня более 300 работ. Начинал у меня было 35, а за 4 года появилось около 300 работ. И, соответственно, сейчас работа, которая выставлена, это одна из самых лучших работ и последняя работа. Но есть работа, которая была первая, самая первая, тоже она находится на этой выставке.
1: Есть ли у экспозиции общий сюжет или тема?
2: Привет. Общий сюжет, это, конечно, это коранические смыслы, это арабская каллиграфия, и основные тексты, скажем, экспозиции, это аяты из Корана. То есть, есть, конечно, какие-то высказывания, типа любовь, там, терпение, или просто поговорка арабского языка, но в основном вот, большая часть работы это арабская каллиграфия, именно коранические смыслы, аяты из Корана. Примечательно то, что здесь обычно каллиграфы пишут один или два стиля, поэтому я всегда хвастаюсь, что у меня 6 стилей арабской каллиграфии.
1: Расскажите, какая работа стала отправной точкой для всей серии вашей выставки?
2: Отправной точкой всей серии была работа, она даже не связана с, напрямую не связана с кораническими смыслами, но она, как бы, это такое звучное слово «любовь» на арабском. Помню, как первый раз я написал эту работу, причем сейчас я эту работу не выставляю, потому что либо его просит продать, либо подарить, а с учетом того, что это было написано для очень близкого человека, я эту картину убрал из, вообще из экспозиции.
1: Чем конкретно эта выставка отличается от всех ваших предыдущих проектов?
2: Отличается тем, что впервые на этой выставке, специально для этой выставки, я успел подготовить работы в новой технике для себя и, в принципе, новой технике для арабской каллиграфии. То есть я нанес арабскую каллиграфию на керамику, керамическую плитку ручной формовки и выставил ее. То есть первые, это первые такие работы, то есть в мире никто так не делает, обычно делают все по-другому. Как это происходит? Вот классической обжиги керамики. Сначала делается керамика, потом обжигает, потом наносит глазурь, и потом на нем что-то рисует. Я пошел по другому пути, потому что мне было интересно. Мы сначала как бы сделали саму плитку, обожгли его, потом нанесли глазурь, еще раз обожгли, потом нанесли каллиграфию, потом сверху нанесли лак, потом это все оформили в виде картины. День открытия было 3 работы по керамике, но одну мы успешно разбили.
1: Как обычно рождаются ваши работы? Из каких впечатлений? Что для вас служит вдохновением? Расскажите нам об этом.
2: Первое, я, в принципе, всегда об этом говорю, что первый мой посыл в этих работах – это следование сунне нашего пророка, алейхиссалату вассалам, который говорит, что лучший из вас тот, кто изучает Коран, и обучает ему других. Здесь через каллиграфию у меня получилось, алхамдулиллах, передать красоту Корана. То есть я вижу, что есть отклик, я вижу, что есть потребность у людей в чем-то вот именно в новом, то есть не классическое изобразитель искусства, а такое новое, для нас близкое, потому что, с одной стороны, очень много споров, что изображение в исламе запрещено, и с другой стороны, у нас есть возможность через каллиграфию посмотреть именно красоту Корана и красоту красок, который создал Всевышний. Вдохновение, ну, я читаю Коран, как и все мусульмане, вдохновляясь Кораном, иногда вижу где-то в мечети, возможно, какие-то надписи на стенах, смотришь, как это можно было бы написать именно в каллиграфическом почерке, потому что классический арабский язык мы, как обычно, пишутся просто линии, а каллиграфия – это все-таки чуть не искусство, хотя на Западе каллиграфия считается искусством, в арабском мире это наука. Сильное разграничение здесь. И есть высказанный пророк, алейхиссалату вассалам, опять же, который сказал, что каллиграфия включает в себя половину всех знаний. Соответственно, это очень сложная наука. Для нас это, для

0: Это была задача моя, потому что научиться классической каллиграфии классическим образом, то есть класс.
1: Есть ли в этой выставке работа, которая далась вам тяжелее остальных?
0: Я как делаю, если картина не идет, то есть иногда бывает, что вот ты не знаешь, как его закончить. Я просто оставляю его и начинаю делать что-то другое. И со временем все равно возвращаешься к ней. И я, например, одну работу писал 2 месяца, я не мог подобрать цвет. Это не значит, что я 2 месяца ничего не смотрел на эту картину, думал, нет, я занимался другими делами, и просто, когда появилось время, я вернулся и доработал. Ну, самая короткая работа, которая была написана, была за 5 часов. А я всю ночь сидел, такое щелкнуло, ночью такой проснулся и начал писать. Потому что в основном там какие-то пейзажи, аяты и цвета приходят обычно во сне. Задача какая? Как только проснуться, обычно говорят, что есть 5-6 секунд, чтобы запечатлеть память и то, что увидел во сне. Соответственно, задача перенести все это на холст, на бумагу или на другой материал, уже на керамику.
1: Что вас вдохновляло во время создания этой выставки? И какие эмоции вы хотите ею вызвать у зрителя?
0: Ну, эта серия, опять же, если я напоминаю, что я 3 года ждал этой выставки в Москве, и, соответственно, она была для меня важна. Почему? Потому что Музей Востока тоже один из ведущих музеев мира в этом направлении, и, соответственно, я боялся ударить грязь лицом в грязь, как говорится. И на выставку я знал, что придут большое количество представителей арабского мира, что так и было, потому что там были из посольства Катара, из посольства Бахрейна, иранцы, арабы, короче, приехали. Здесь больше не было не вдохновение, а, скорее всего, мотивация, потому что я понимал, что после выставки Музея Востока, которая длилась почти 2 месяца, у меня будет еще масса предложений продолжить, и, соответственно, я подошел так более профессионально, уже так оставил вдохновение. И вот это меня вдохновило в том, что я после выставки получу какую-то обратную связь, так и получилось, потому что после выставки появилась масса предложений, либо участвовать в каком-то документальном фильме о каллиграфии, выставиться там за пределами, то есть в странах Ближнего Востока. То есть вот это вот и дает мотивацию. Почему? Потому что я, как каллиграф из Чечни, показываю культуру нашего народа. Каллиграфия — это огромная часть истории. Мы до там, Советского Союза пользовались арабской письменностью. И мы сейчас находим, то есть когда вы очень узко занимаетесь одной проблемой, одним вопросом, то есть я занялся каллиграфией, и появилось очень много информации про Кораны, которые были написаны чеченцами там в 15 веке, 17 веке, 18. Люди показывают, вот смотрите, у нас люди не задумывались, что это история. То есть для них это был священный Коран. Но как специалист скажу, что иногда на полях этих старых Коранов велась запись. Например, в очень многих местах, мечети хранился, вот этот тептор хранился. Его там мула, там имам, можно как удобно называть, он записывал туда, например, брачный контракт. Там, не брачный контракт, а тот, кто на кем женился, кто дал кому долг. То есть это была такая книга, которая хранилась в мечети. Люди приходили, говорили, вот я этому человеку одолжил вот столько денег. Он записывал. И человек, который не знает вот это, он думает, что у него дома хранится только Коран, а на полях этого Корана записана огромная информация. То есть, соответственно, сейчас я с коллегами занимаюсь поиском вот таких артефактов, которые можно показать, что у нас была письменность. Очень много вопросов. Например, если посмотреть наши древние кладбища, мы видим, что там есть стелы, чурч, которые написаны арабским языком. То есть их можно читать. Специалист приходит и видит, кто там похоронен. Он был воином, он был там мастером каким-нибудь.
1: Расскажите, насколько личными являются ваши работы и где, как наши радиослушатели могут их посмотреть?
0: Эти работы глубоко личные. Дело в том, что в 91-м году, и мне тогда было сколько, 10-11 лет, отец поехал в Мекку, в хадж. Это был первый рейс из Чеченской республики. Он был в Мекке. Привез тарелку круглую, исписанную вся арабской каллиграфией. То есть никто его не мог читать. Отец там всем рассказывал. Он был учителем истории, соответственно, он мог часами рассказывать истории про хадж. И всем передавались. И я такой мальчишкой сидел и тоже мечтал вот когда-нибудь этим разобраться. Хотя на тот момент я ходил в медресе, но навряд ли тогда это никто не знал, что это такое. То есть все знали, что там написано какой-то аят, сура, но никто не мог прочитать и пытались разобраться. Я еще тогда мечтал, наверное, когда-нибудь хотел бы вот так продемонстрировать всем, вот смотрите, как я могу. Это такие мальчишские такие, знаешь, фантазии, с учетом того, что как все у нас на семье было много, и, соответственно, я был средним, и получить внимание старшего, это было достаточно сложно, нужно было очень сильно постараться. Я хотел еще в детстве там постараться, чтобы на меня обратили внимание. А если говорить честно, ну, конечно, если перейти уже в взрослую жизнь, уже будучи уже после

0: университета я поступил в исламский университет и 6 лет отучился, но и после этого сразу поступил уже в Санкт-Петербург государственный университет, в светский вуз. И у меня осталась такая некая поиска вот этого незавершенности себя именно в исламе, то есть потому что у нас очень мои товарищи занимают там должности кади районов, там призывают к исламу, а я вместе с ним, хотя учился, остался в стороне. И была задача только найти что-то для себя. И Всевышний меня направил к каллиграфии.
1: То есть,
0: и где-то с 2000

Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?

знаете, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

И не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машина на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Diplo и Avator, а также обновить уже имеющиеся модели Unis CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

Тамара Дадашева исполнила свою песню. Марьям Ташаева сейчас разгоняется. Я быстро читаю ваши сообщения. Здесь живут улыбки, пишет Мадина. Далее появляется наш слушатель из Очкой Мартана. Ассаламу алейкум, марш вогл, брат Сулейман. Ишта салам, маршал дувай мелхеш чарга. Лязнау алейкум, ассалам, марш вогл, о, саваш Ибрахим. Хохешем бадыч, лулхошен бихирвац, адурмашен каузеше, яца, не знаю, краск тувше. Так что тон оку захешвац, он хайхазит эту была язия. Диагардар Сулейман, адамик Исмаэли, Глом Айлига, Хадвил Эла. Особенно, да, ну, в общем, дальше потом разберусь с сообщением, зачитаю. Ну, в общем, Шукдок Саламаршал, да, и Тилка Ибраем, Схобог, и вот Эдвисер, Дуасар, Эшик, 22 доллара.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Нох республики Аметото долина Оркхен Техдол Эчкчнех Тай. Из Галдехен до Дахкедон Шдахкарц Дюзен Оркхи Кест Кест Доктор Шхелерн. Метигя Балхи Озинью Ез Техника Чагал Я Юшрир Стехбол Вагонаш. Белштатер Го Ешью Лерин Куэленьол Элвсит Кавказ Эчкчнех Оперативный Штаб. Карарчайна Цунер Дегла Чехвалар Сацинду. Суюгна Сел Жгал Москваца Волгоградца Дозш Дол Поезд Гюмсерчу Станцер Тахаус. Сошду. Но через прики правительства председателя заместителя комполитики Архарджзайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмада регионе Дахурболчу Харжимаш Кечем Барье

خوله تیر خدیر که میگیر سشک دوزی تری خوله در گدیس فدیش تایی احنا بلخ قید شو دا لوچخل منیسترستو تسویق یوخچو اجریجدینی کیوگل خوی اشت قید شو نیادیسین حالغرچ پریزیدینت رسی تورپل خوچ کدیرف آمد حجی قوزلق بخید چو قاچن لیرین میرپریاتیش دایی هر قید شو نیا جوی پلی بولچار دکلاچین بینچ بلخ جمعش دوزیچ دودایف آمده چقینه ادیلین بلخ جگر باقر قاچو یولوش بر Итум халмун спальник ошта шезер тэ ел халх шо лома тёлч кошти, жима юк эра бизнес хиура шо дакай кэн хилэрт дюзн деш белх шду. Кошт хаеш керл школ юш ши байт тэ меттиган. Из ин ялч дешер хошна дик хайл шхир хилэр хайтин муниципалитет администрации кюгал хочу Рабоев Альберт. Иш цо билгалдин школ юх шхир хилэр карарчхэн тэд ах карштс. Цулсов ведучи юрт хаеш юк керла бери беш хуздг бер чу юэцурдол. Мелхист юрта дюзел шна кегер хошна дешту керл цинош. Стратегический годер на юг душ дахар хейл штуда юлч алшонс. Рабоев схайтин коштан юш дек годеш хилар халгарч президент Раси Турпал Хоч Кадыров амат хажи царгюл региональный уралли фонд. Цо баркалы алла цюна кюгалин. Марш до Рил Санкт-Петербурге Элла Хами компании Дайолина Новчи Республики Керчу Шаря. Цен Майдна Цигарч Туризм Хиори Хуйолч Комитет Гулбинир Сёлжгалара Махачкалара Владикавказира Цудек Болу Гоузанч. Хилч Санкт-Петрия Билгалдин Санкт-Петербург Кичхалар Новчи Республики Турист Штейец. Мероприятие программа Чулац Михилла Санкт-Петербург Тёлчу Туроператор Шпрезентации Шиена Садария Хуйолчу Классический культурный озер Туршна, Дюзлшн Леринчу программушна. Дехшош мероприятие Югдох Штисин, Пайдехарил Зайнаш, Дина Бардж, Ишта Ловзина Лотерея. Мероприятие Ерзош, Дехшош Билгалдин, Хинчаш Кичхилер, Югмет Кшхул Болбох, Даболу. Студия Ер Абдул Муслимова Саня, Тадик Йойл Шмахкой, Марш Айл.

0: ларын бәштуын. Вуушышка вәттіна баалы соухи етш. Ойлыныш вуушышны дей уағыны юн. Буухымыш цыгинарш цға ацық ед. Дөәхні чувай дыг чуа хубаалы бу. Мәрші чу ертішкі шаштығына хүйежуш. Маршуынық беллы мах царыны цыгу. Веймехк исбәхч алымық хүйегш. Кумыққа хиллы хал царыны дитсілу. Тғавайным етсілу дайевіл хэнш. Машари сәтүйс шияққын хан. Тәлі чутур палхуай мэлыц и иенш. Беллы мах дахырях. Ам ирсега, керстшу дэгчуахц эйэй илуднюц. Маршуанах лыққыр былыр намах. Бәрзду, Ахмад хаж шутхуэц дуц. Шуна цыгарна, ирс үйтшнах. Ях юл турпалхуай, туаламны бягна. Дю дуц шцабайд, махкар гур. Сирланяк, бюйлучуах, турпалхуай ягна. Дахарн, дитин шейх, дурду отс нур.
1: Дел рез халон, рейс отсу, коргир философски уаль ёйчо бейтуо, со дик цецвекки хунд эчи, изе до сач о гарвел поэту язин эчи, со тешир вар хо хай, са хай дюзул кыш, хай дуоне хасли лош, Иштуй моғрир ноқчи зуччу отсул чулайасын байт язычи иза суны доққаду дозырладу. Хоя мақвай, передача ярдаш суын қызға білгіл дақля, тағына омын ламаш передача дағлу учыр, ноқчи уча ёйшыл поэтесы Аубакарова Жабраилова рейс, дәресіл рейс.
0: Асана.
1: Мақва отсуды ашу адекю, марш айлшу.
2: Ашла дюгер ом ламастыш цей олч передачи. Цу передачах шайн хейтар, шу язда иш хэрю, гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.